Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора, но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следует по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Урару. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в четверг, 7 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем +22, +20.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Давайте встречать новый день. Сегодня уже четверг, 7 мая. Совсем близко праздничные длинные выходные. Ну а пока наслаждаемся теплой погодой. Радио Лето приветствует вас и желает прекрасного настроения. В конце этого часа разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». Ну а буквально через несколько минут мы услышим гороскоп. Узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Доброе утро!
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, каким будет день с точки зрения звезд. Гороскоп на сегодня, четверг, 7 мая. Овны. Новые возможности могут не показаться яркими с первого взгляда, но ваша разборчивость позволит выбрать верное направление и превратить их в хорошие перспективы. Тельцы. Ищите баланс между разумом и чувствами. Принимайте решения, которые учитывают и логику, и эмоции. Не торопитесь с выводами, дайте ситуации раскрыться. Близнецы. Пришло время шагов, которые раньше казались слишком рискованными. Без смелости в решениях успеха не добиться. Раки. Близкие будут пытаться вас контролировать. Не идите на конфликт, а просто немного потерпите. Львы. День для доверительного диалога с собой. Пора прислушаться к внутреннему голосу. Девы. Сегодня можно забыть о строгих ограничениях и простить себе некоторые послабления. Весы. Слишком много событий остается на выходные. Скорректируйте график и выработайте запасной план на всякий случай. Скорпионы. Неделя складывается продуктивно. Можно потихоньку думать, какими плюшками наградить себя в празднике. Стрельцы. Спокойный и приятный день. Сюрпризы возможны, но они скорее будут приятными. Козероги. Избегайте необдуманных обещаний. Каждое согласие сегодня будет иметь вес в будущем. Водолеи. Прощаться с иллюзиями – довольно болезненный процесс, но он точно пойдет на пользу. Рыбы. Больше помогайте другим. Это принесет неожиданные и весьма приятные бонусы. Например, сделайте подарок без повода. Щедрость вернется вдвойне. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 7 мая. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Приветствую всех в это замечательное солнечное утро. Надеюсь, погода поднимает вам настроение. Буквально в понедельник мы, кстати, много говорили о смехе, потому что отмечали день смеха непосредственно. И, конечно, о его пользе сказано много. Но подоспели новые исследования из Гарварда. Расскажу о них буквально через несколько минут. Узнаем, как оптимизм влияет на продолжительность жизни и ее качество.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:38 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Всем доброе утро. Как всегда, желаю вам отличного настроения. С детства слышу фразу о том, что смех и позитив продлевают жизнь. И вот нашла этому научное подтверждение. Ну а правильней будет сказать, что оптимизм замедляет старение. Это доказали ученые из Гарварда. Они утверждают, что у людей с более позитивным взглядом на будущее лучше сохраняются когнитивные функции в преклонном возрасте. Ну то есть у оптимистов меньше риск развития различных умственных расстройств. Одна из главных причин этого заключается в том, что привычка смотреть на вещи в позитивном ключе, даже в сложных ситуациях, формирует более конструктивный способ мышления, а это, в свою очередь, помогает мозгу дольше оставаться в форме. Генетика и образ жизни, конечно, тоже влияют на продолжительность, но и наши взгляды тоже вносят в это значительный вклад. Так что еще раз желаю всем позитива, сохраняйте этот настрой как можно дольше, а поможет вам в этом любимая музыка на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:47 в Екатеринбурге. Мы продолжаем футбольный марафон на радио «Лето». Я думаю, болельщики уже наготове. И правильно, прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-КамАЗ», который пройдет 11 мая без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Чтобы получить билеты, необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. Все, это все условия. Дозванивайтесь первым, получайте билеты и идете на матч любимой команды. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, удачи! Все
1: включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так.

0: Ну что ж, прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». Разыгрываем билеты на матч «Урал-КамАЗ». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Александра.
0: Александра, вы дозвонились первой и получаете два билета на матч «Урал-КамАЗ».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, я вас поздравляю. Я думаю, это отличная новость. С утра пораньше,
1: отлично.
0: Правильно же?
1: Да, конечно.
0: Расскажите, пожалуйста, с кем пойдете?
1: С детьми.
0: Это замечательная компания для похода на матчи. Часто бываете?
1: Нет.
0: Пора это менять. Я думаю, вам так понравится, что после этого вы будете ходить намного чаще. Александра, я вас еще раз поздравляю. Можете передать приветы?
1: Передаю привет своим родным и близким.
0: Все очень коротко и по-семейному у нас с вами получилось.
1: Да, спасибо.
0: Ну а завтра снова разыграем билеты на этот матч. Напомню, что пройдет он 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все включено
2: шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора. Но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следует по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Урару. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в четверг, 7 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Что дарит нам весна?
2: Солнечные дни, отличное настроение. А Златопечка?
1: Златопечка дарит вкус. Златопечка угощает и дарит пирог с капустой. Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте златопечка.ру и по телефону 344-25-26. И Титова Елена Сергеевна, УГРН ИП 325-665-800-257-311.
3: Все включено, шоу «Радио Лето».
4: Екатеринбург, приветствую вас, меня зовут Романа, мы продолжаем наше утреннее настроение, оно сегодня солнечное и летнее, как всегда. Ну а в конце этого часа порадую и подниму настроение кому-то из вас еще больше, потому что разыграю билеты на диско 90-х для слушателей старше 18 лет. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить уже сегодня, 7 мая, не дожидаясь праздничных выходных. Желаю вам отличного настроения на весь день, заканчивайте рабочий процесс и уже скорее погружайтесь в это весенне-летнее настроение, которое царит на улицах Екатеринбурга.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:21 в Екатеринбурге. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем, конечно же, с близкого и приятного, ведь сегодня День радио. Поздравляю всех коллег и тех, кто имеет отношение к радиовещанию. От технических специалистов до журналистов и менеджеров по продажам. И, конечно, поздравляю наших любимых слушателей. В конце концов, это все для вас. Так что отмечаем вместе! Самому изобретению Александра Попова исполняется 131 год. Свою первую радиосистему ученый представил миру в 1895 году, но официальному празднику более 100 лет. С 1925 года он у нас в стране отмечается. Еще один праздник с научным оттенком – Международный день планетариев. И еще одна столетняя годовщина. Первый в мире планетарий был открыт в немецком музее Мюнхена 7 мая 1925 года, тоже 101 год назад. Поздравляем всех работников планетариев. Спасибо, что вы делаете звезды чуть ближе к нам. Кстати, в эти дни можно наблюдать метеорный поток, майские акварииды называются. Я недавно об этом вам рассказывала. А еще сегодня Всемирный день пароля. В первый четверг мая этот праздник отмечается. Напомню, что пароли нужно выбирать непростые и периодически менять. Сегодня вот еще один повод напомнить о кибербезопасности. В наш цифровой век это всегда актуально. Необычный повод на сегодня – день распахнутых окон. А что, погода позволяет – хороший способ встретить летнее тепло. Профессиональных поводов несколько. Во-первых, отмечается день основания Вооруженных сил России. И, в частности, день связиста и специалиста радиотехнических служб военно-морского флота. Поздравляем всех причастных и благодарим за ваш труд. А еще 7 мая – день физика и день гравиметрии. Поздравляем всех ученых-физиков и в особенности тех, кто изучает гравитационное поле Земли. Вот такая праздничная картина на сегодня. Ну а впереди много любимой музыки, летнее настроение и, конечно, рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Кать Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас опять необычное слово. Встречайте неодушевленное существительное среднего рода – пастозность. Звучит так, как будто это что-то про десерты. Паста, что ли, какая? На самом деле, слово пришло к нам из живописи. Пастозностью называют густой, объемный слой краски, когда художник наносит ее так щедро, что видны мазки и фактура. Часто это можно встретить у Ван Гога. Его картину буквально хочется рассматривать на ощупь. А еще это слово давно вышло за рамки искусства в наши дни. Визажисты говорят про пастозный макияж. А в быту так иногда описывают что-то слишком плотное или тяжелое. Так что если вдруг вы где-нибудь услышите это слово «пастозность», знайте, речь, скорее всего, про густоту, фактуру и выразительность. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро! Если вы прямо сейчас включили радио «Лето», наверняка вы ждете игру «Не шведский стол». Конечно, прямо сейчас именно она, где вы можете выиграть билеты на вечеринку «Диско 90-х». Пройдет вечеринка 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. И как всегда, чтобы получить приз, нужно ответить на один околокулинарный вопрос, вопрос о еде. А для этого дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 9. Отвечайте на вопросы верно, получайте билеты на вечеринку 90-х. Еще раз номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас жду участника игры, звоните, удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем билеты на диско 90-х для слушателей старше 18 лет. У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Феда И.
0: Какое необычное, красивое у вас имя. Доброе утро. Спасибо. Вам. Вы позвонили в игру.
1: Доброе утро.
0: Не шведский стол, и не просто в игру, а еще и в праздничную. Сегодня день радио. Поделитесь с нами, Феда И, пожалуйста, часто слушаете радио и давно ли слушаете радио лето?
1: Так, ну, слушаю часто, каждое утро. Слушаю, наверное, уже год.
0: Немного, но вы на правильном пути, должна я вам сказать. Так что вас с годовщиной поздравляю. Ну что,
1: спасибо.
0: Готовы выигрывать билеты на диско 90-х?
1: Конечно.
0: Ко дню радио мы подготовили вопрос про торт. Надо же как-то вот отмечать. Самый высокий торт по версии Книги рекордов Гиннесса испекли в Индонезии в 2008 году. Какой он был высоты? И варианты ответа: 5 метров, 25 метров или 33 метра?
1: Ну, наверное, самый большой, наверное, 33 метра.
0: Совершенно верно. Действительно, такой огромный торт удалось создать, и 20 тонн он весил. Я вас поздравляю. Наш торт с вами приносит вам победу, и билеты вы получаете на диско 90-х.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю привет всем Екатеринбургу, своей семье, своим детям, тем, кого знаю. Всем спасибо.
0: Пожалуйста, еще раз вас поздравляю с победой.
1: Спасибо.
0: Ну а завтра игра «Не шведский стол» продолжится. У вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». И на правах рекламы. В эту ночь вы забудете о делах и вернетесь в беззаботные времена. Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте. Диско 90-х 16 мая в «Фабрике» для слушателей старше 18 лет.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП 3 группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Россиянам посоветовали не жарить шашлык под дождем. По словам врачей, нельзя, чтобы блюдо контактировало с дождевой водой. В ней могут содержаться вредные примеси из атмосферы и болезнетворные микроорганизмы. Чем ближе к городу, тем качество дождя хуже, пишет газета.ру. Другими минусами приготовления шашлыка на улице медики называют перетопленный жир, который капает на угли, дымится и окисляется, образуя вредные летучие соединения. Они могут оставаться на мясе. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 7 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 22, плюс 24 градуса.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Мы продолжаем встречать этот солнечный прекрасный день. Меня зовут Роман, а я приветствую вас. Желаю зеленых сигналов светофора и самого замечательного настроения. Чем бы вы ни занимались, пусть этот день принесет массу положительного. Буквально через несколько минут мы узнаем, что нам говорят звезды, и послушаем гороскоп на сегодня. Ну и, конечно, много нашей любимой музыки. Самые жаркие хиты всегда ждут вас на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас узнаем, каким будет день с точки зрения звезд. Гороскоп на сегодня, четверг, 7 мая. Овны. Новые возможности могут не показаться яркими с первого взгляда, но ваша разборчивость позволит выбрать верное направление и превратить их в хорошие перспективы. Тельцы. Ищите баланс между разумом и чувствами. Принимайте решения, которые учитывают и логику, и эмоции. Не торопитесь с выводами, дайте ситуации раскрыться. Близнецы. Пришло время шагов, которые раньше казались слишком рискованными. Без смелости в решениях успеха не добиться. Раки. Близкие будут пытаться вас контролировать. Не идите на конфликт, а просто немного потерпите. Львы. День для доверительного диалога с собой. Пора прислушаться к внутреннему голосу. Девы. Сегодня можно забыть о строгих ограничениях и простить себе некоторые послабления. Весы. Слишком много событий остается на выходные. Скорректируйте график и выработайте запасной план на всякий случай. Скорпионы. Неделя складывается продуктивно. Можно потихоньку думать, какими плюшками наградить себя в праздники. Стрельцы. Спокойный и приятный день. Сюрпризы возможны, но они скорее будут приятными. Козероги. Избегайте необдуманных обещаний. Каждое согласие сегодня будет иметь вес в будущем. Водолеи. Прощаться с иллюзиями – довольно болезненный процесс, но он точно пойдет на пользу. Рыбы. Больше помогайте другим. Это принесет неожиданные и весьма приятные бонусы. Например, сделайте подарок без повода. Щедрость вернется вдвойне. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 7 мая.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли обращать внимание на наше питание, режим сна, количество шагов в день. У некоторых с этим тоже полный порядок. Но редко задумываемся, что наше состояние очень зависит еще и от окружения. Психологи все чаще говорят о так называемом социальном здоровье. Это когда у человека есть люди, рядом с которыми можно быть собой, посмеяться или даже просто помолчать без напряжения. И вот интересно, что наш мозг реагирует на теплое общение почти как на что-то жизненно необходимое. Снижается уровень тревоги, легче переносится стресс, и даже физическое восстановление идет быстрее. Но здесь очень важен один момент. Качество общения намного важнее количества. Можно иметь сотни контактов в телефоне, чувствовать себя при этом одиноким. А можно быть в ладах с самим собой и еще одним-двумя людьми, после разговора с которыми мир как будто становится спокойнее. И, кстати, очень многие недооценивают силу маленьких социальных привычек. Короткое голосовое, вопрос «ты доехал?», совместный кофе, ну какая-то смешная картинка, отправленная вовремя, все это создает ощущение опоры. Поэтому сегодня попробуйте сделать что-то простое. Напишите человеку, с которым давно не общались, ну вот без повода. Иногда именно такие сообщения приходят в самый нужный момент. И вам тоже. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 10 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП 3 группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. События приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Россиянам посоветовали не жарить шашлык под дождем. По словам врачей, нельзя, чтобы блюдо контактировало с дождевой водой. В ней могут содержаться вредные примеси из атмосферы и болезнетворные микроорганизмы. Чем ближе к городу, тем качество дождя хуже, пишет газета.ру. Другими минусами приготовления шашлыка на улице медики называют перетопленный жир, который капает на угли, дымится и окисляется, образуя вредные летучие соединения. Они могут оставаться на мясе. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в четверг, 7 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН-ИП 325-665-800-257-311.
6: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Ну что, успели привыкнуть к летней погоде или еще адаптируйтесь? Думаю, на это нам много времени не потребуется. Я надеюсь, что ваше утро проходит в отличном настроении. Приятного аппетита тем, кто завтракает. Конечно же, зеленого сигнала светофоров для тех, кто находится за рулем. Давайте проведем это утро, как всегда, вместе с вами. Я еще раз хочу поздравить вас с праздником Днем Радио. Это ваш праздник не меньше, чем наш. Вместе отмечаем и встречаем утро четверга. Доброе утро, Екатеринбург! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, екатеринбуржцы и гости нашего прекрасного города. Сколько удивительного можно встретить на улицах Екатеринбурга. И я сейчас не только про людей или архитектуру, а зачастую это бывают очень диковинные животные. Об этом я расскажу через несколько минут в рубрике «Три в одном». Мы узнаем, в каком году появлялись необычные животные на наших улицах. Например, где можно было встретить горностая, слонов или хищных мух из «Красной книги».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Кстати, наше поздравление сегодня, друзья, Международный день радио. То самое радио, наше с вами любимое, которое умеет быть рядом, даже когда между людьми километры, пробки, самолеты и разные часовые пояса. Всем, кто слушает нас на радио letofm.ru, передаю наши поздравления. Ну и обнимаю эфиром каждого, кто слушает прямо сейчас в Екатеринбурге. Яркие, любимые наши хиты. И, конечно, всех, кто говорит, сводит, знакомит с новостями, ставит музыку. И однажды сказал в микрофон свое первое доброе утро, добрый день или вечер. С праздником, коллеги и наши любимые слушатели. Дальше 20 минут музыки без рекламы и разговоров для вас. Группа «Блестящие», «Чай вдвоем» и «5 Star Family» уже сэр.

0: В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП три группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира. А также немало картин хранится в частных коллекциях. Участник аварии в городе Тулун Иркутской области притворялся иностранцем. Несколько десятков минут мужчина разговаривал с инспекторами ДПС на выдуманном им языке, чтобы избежать ответственности за езду пьяным за рулем. Как пишет агентство ТАСС, нетрезвый автомобилист на своей «шестерке» не уступил дорогу «Тойоте». Из-за столкновения машины отбросило еще на два автомобиля, которые были припаркованы поблизости. По данным автоинспекторов, в аварии также есть пострадавшие. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И.П. Титова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.

0: Случается такое, что песня может завируситься через 10, а то и 20 лет после своего появления и гораздо позже. Ну, я считаю, что это успех для группы, когда и дива Ева Польна, которая исполнила эту песню «Нелюбовь», стала снова мегапопулярной среди молодого поколения. Ну, вообще, в целом, для всех, кто эту песню любит, можно еще раз ее послушать и почувствовать, как она щекочет наше сердечко. Ольга Серябкина, группа «Токио», а еще Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Дальше на «Радио Лето», но я, Катя Савельева, по-прежнему с вами в одной компании. Слушаю яркие, любимые наши хиты и рассказываю о полезном уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни».
1: В наших глазах зажегся город.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли обращать внимание на наше питание, режим сна, количество шагов в день. У некоторых с этим тоже полный порядок. Но редко задумываемся, что наше состояние очень зависит еще и от окружения. Психологи все чаще говорят о так называемом социальном здоровье. Это когда у человека есть люди, рядом с которыми можно быть собой, выдохнуть, посмеяться или даже просто помолчать без напряжения. И вот интересно, что наш мозг реагирует на теплое общение почти как на что-то жизненно необходимое. Снижается уровень тревоги, легче переносится стресс, и даже физическое восстановление идет быстрее. Но здесь очень важен один момент. Качество общения намного важнее количества. Можно иметь сотни контактов в телефоне, чувствовать себя при этом одиноким. А можно быть в ладах с самим собой и еще одним-двумя людьми, после разговора с которыми мир как будто становится спокойнее. И, кстати, очень многие недооценивают силу маленьких социальных привычек. Короткое голосовое, вопрос «ты доехал?», совместный кофе, ну какая-то смешная картинка, отправленная вовремя, все это создает ощущение опоры. Поэтому сегодня попробуйте сделать что-то простое. Напишите человеку, с которым давно не общались, ну вот без повода. Иногда именно такие сообщения приходят в самый нужный момент. И вам тоже. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это был Дан Балан, вы продолжаете слушать Радио Лето, а я продолжаю поздравлять людей, которые держат мир на связи от радиоэфиров до телефонных звонков. Сегодня ведь у нас день работников связи, желаем всем чистого сигнала, ну, конечно, побольше теплых слов и людей, которые всегда на вашей волне, на вашей стороне, ну, так же, как и мы на Радио Лето. Слушаем дальше 20 минут музыки без перерыва, продолжаем планомерно двигаться в сторону выходных. Дима Билан и Люся Чеботина, группа «Руки вверх» и Ума Турман нас поддерживают. На этом пути. Дальше на Радио Лето.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП три группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Участник аварии в городе Тулун Иркутской области притворялся иностранцем. Несколько десятков минут мужчина разговаривал с инспекторами ДПС на выдуманном им языке, чтобы избежать ответственности за езду пьяным за рулем. Как пишет агентство ТАСС, нетрезвый автомобилист на своей «шестерке» не уступил дорогу «Тойоте». Из-за столкновения машины отбросило еще на два автомобиля, которые были припаркованы поблизости. По данным автоинспекторов, в аварии также есть пострадавшие. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.

0: И ведь у каждого из нас была такая история, немного безрассудная, зато настоящая. Мы на огонь летели, как бабочка и мотылек. Это был Владимир Пресняков, а меня зовут Катя Савельева. Я желаю, чтобы этот четверг подарил нам с вами, может быть, не идеальные, но такие, знаете, живые эмоции. Может быть, случайные приятные встречи, нужные сообщения людей, рядом с которыми вообще не хочется смотреть на время. Движемся дальше по нашему музыкальному маршруту вместе с группой А-Студио, Андреем Губиным и Юлией Зиверт с ее кредо.
1: Радио «Лето». Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это был Дмитрий Колдун, который успел поучаствовать уже в специальном проекте, где рассказывают своим детям и героям своей семьи, тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Но это все в преддверии праздника 9 мая, который мы с вами будем совсем скоро отмечать. А пока мы движемся дальше по нашему регулярному рабочему маршруту, хотя, возможно, у вас сегодня в нем есть какие-то отклонения. Может быть, свободное время для себя чуть больше. Полина Гагарина, Артем Качер, Валерия и Ёлка у нас с вами прям по курсу. Оставайтесь на радио. Лето и слушайте дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius начнут эвакуировать с понедельника. По сообщению Reuters, в среду судно отправилось в Испанию после того, как с борта забрали еще трех отдыхавших. У остальных пассажиров круизного лайнера симптомов заболевания нет. Если к моменту прибытия на Канарские острова их состояние не ухудшится, то участников круиза депортируют в родные страны. На борту MV Hondius было 147 человек, 88 – это пассажиры и 59 – члены экипажа. Ханта вирус унес жизни трех человек, при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание было диагностировано у семи. 336 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороге в Екатеринбурге. О старте работ сообщил глава города Алексей Орлов. Важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал мэр в своем канале в мессенджере Макс. Из общего объема разметки 155 тысяч квадратных метров нанесут краской и 181 тысяча квадратов – это разметка из термопластика. Его используют на самых загруженных участках дорог. Чтобы не создавать затруднений, бригада специалистов работает преимущественно ночью, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Мошенники предупреждают жителей Екатеринбурга об ограничениях снятия наличности. На получение сообщений, в которых сказано, что в день с карты можно якобы снять не более 5000, читатели портала Е1 жалуются с утра. В банке, сообщение которого решила проверить одна из подписчиц, сообщили, что информация не соответствует действительности. Для всех банков действуют стандарты сумм по снятию наличных в сутки. Эти правила прописаны в тарифах на обслуживание. Полностью уверены в своих силах перед едиными госэкзаменами лишь 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обращаться за помощью. Основным источником стресса для выпускников при этом становятся собственные ожидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Люди не могут услышать звуки Солнца из-за сверхнизких частот, заявили ученые. При этом звезда непрерывно генерирует звуковые волны. Период колебаний Солнца составляет около 5 минут, что в 10 тысяч раз медленнее самой низкой ноты, которая различает человеческое ухо. Звуки, издаваемые Солнцем, можно сравнить со стонами, пишет Коммерсант. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

Иногда одно простое «я не права» спасает отношения гораздо лучше, чем 100 красивых оправданий. Ну, если, конечно, к ним прилагается букет любимых цветов, и со стороны мужчины это все происходит, это еще больше приветствуется. Просто напоминаю, мы слушали с вами вместе, прямо сейчас, Катю Лель на радио «Лето», а меня зовут Катя Савельева. И пусть вам сегодня будет легко договариваться между собой и не копить лишнего, особенно в это уютное обеденное время. Приятного аппетита всем, кто прямо сейчас на паузе между делами, а настроение дальше нам продолжают создавать яркие любимые наши хиты от группы «Челси» Влада Соколовского и группы «Градусы».

0: отчасти любит тишину, но у популярности есть обратная сторона. Иногда личное все равно выходит в публичное поле. Вот и Стаса Пьеху сейчас обсуждают из-за новых отношений со стилистом Полиной. Ее бывший муж подтвердил, что именно этот роман стал одной из причин развода. История непростая, но песня у нас все-таки про главное, про счастье. И у каждого к нему свой путь. Ну а дальше на радио «Лето» 20 минут музыки без рекламы и разговоров. С нами будут Серебро, Бурито, братья Гримм и Сергей Лазарев. Ловите хорошее настроение, оставайтесь с нами. Здесь всегда тепло.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае одно из промышленных предприятий атаковано беспилотником. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Оперативные службы работают на месте ЧП. Жертв и пострадавших в результате этой атаки нет. Последние 3 часа в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми закрыт. Также власти Пермского края сообщили, что в регионе сбиты еще несколько беспилотников. В аэропорту Кольцово продолжают действовать ограничения, введенные Росавиацией вслед за Пермью. Для пассажиров в аэропорту сотрудники создают дополнительные условия во время ожидания рейсов. Путешественникам доступна питьевая вода, а в зонах ожидания выдают коврики. Вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен, предупредили в Кольцово. С пассажирами также работают представители авиакомпаний. Здание бывшего кинотеатра «Салют» будут капитально ремонтировать. В проектной документации указано, что полностью будут заменены кровля и фасад. Также на Толмачева 12 установят новое крыльцо главного входа и отремонтируют наружные лестницы. На работы потратят почти 25 миллионов. Общее техническое состояние «Салюта» сейчас оценивают как ограниченно работоспособное из-за трещин. Разрушение штукатурки, а также ржавчины и износа кровли, пишет портал 66.ru. Полностью уверены в своих силах перед едиными госэкзаменами лишь 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обращаться за помощью. Основным источником стресса для выпускников стали собственные ожидания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из 2 дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценили как 1 к 3. Следующий более сильный период возмущений ученые ожидают с 15 по 18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой, и к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла днем. Плюс 18, плюс 20.

Кажется, с Иваном Дмитриенко время сыграло в прятки, потому что его поклонники из Волгограда обсуждают концерт недавний. Вместо заявленных 2 часов выступление длилось около 1:20, и песен прозвучало меньше обещанного. Но я не строгая жюри. У артиста бывают перегрузы, бывают дороги, города, и человеческий фактор, конечно, решает. Главное, чтобы все-таки это не происходило слишком часто. Прощаемся с Ваней Дмитриенко. Меня зовут Катя Савельева. И, кстати, через 10 минут в рубрике «Слово дня» мы с вами снова услышимся. До этого будет группа «Винтаж», «Ура», а еще «Артик» и «Асти» на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Кать Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас опять необычное слово. Встречайте неодушевленное существительное среднего рода – пастозность. Звучит так, как будто это что-то про десерты. Паста, что ли, какая? На самом деле, слово пришло к нам из живописи. Пастозностью называют густой, объемный слой краски, когда художник наносит ее так щедро, что видны мазки и фактура. Часто это можно встретить у Ван Гога. Его картину буквально хочется рассматривать на ощупь. А еще это слово давно вышло за рамки искусства в наши дни. Визажисты говорят про пастозный макияж. А в быту так иногда описывают что-то слишком плотное или тяжелое. Так что если вдруг вы где-нибудь услышите это слово «пастозность», знайте, речь, скорее всего, про густоту, фактуру и выразительность. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: говорил, днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

смотрю на часы и думаю, что уже можно официально сказать, большая половинка рабочего четверга уже позади, друзья. И если силы вас начинают покидать, вы приходите в режим энергосбережения. Маленький лайфхак. Смените картинку перед глазами вот хотя бы на минуту. Встаньте, посмотрите в окно, пройдитесь, уберите телефон, потому что мозг перезагружается быстрее, чем нам кажется. И пусть остаток этого дня пройдет для вас легче с яркими и любимыми нашими хитами. В ближайшие 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры с нами Ани Лора, группа «Руки вверх».

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Режим угрозы атаки беспилотников в Свердловской области сегодня длился больше 4 часов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим сняли в 14.16, пишет Ядин. Утром режим угрозы от БПЛА также объявляли в соседних регионах Челябинской области, в Пермском крае. Ядин отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский объявлял режим тишины 5-6 мая. Но именно после этого города в глубине России массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в 10 регионах страны вводили режим ракетной опасности. Минувшей ночью регионы России атаковали более 300 дронов. В Перми поврежден многоквартирный дом. К счастью, пострадавших нет. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очно «Бессмертный полк» состоится в нескольких других странах, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщало о том, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия военной техники, без кадетов и без суворовских училищ. Между тем, власти Свердловской области официально пока не комментировали решение Кремля. Ранее сообщалось, что акция пройдет в Екатеринбурге в очном формате. В Екатеринбурге сегодня прошла первая гроза. Местами сильные дожди, пишет Ядин. Раскаты грома и ливень продолжались всего несколько минут, пишет Ядин, ссылаясь на читателей. Сильные дождь и гроза, в частности, прошли в железнодорожном районе Екатеринбурга. После аномальной жары до плюс 26 в Свердловской области придет похолодание. Синоптики обещают осадки, снижение температуры до минусовых значений в некоторых районах региона. На севере области может появиться временный снежный покров. Ранее предупреждали синоптики. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждые из двух дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии и Киран оценивают как 1 к 3. Следующий, более сильный период возмущения ожидается 15-18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой. К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на второй сезон за 7 месяцев до премьеры первого, пишет издание «Variety». Съемки второго сезона начнутся осенью. Сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки сериала о «Гарри Поттере», напомню, начались в Великобритании в июле прошлого года. Первый тизер был представлен в марте текущего. Первый сезон стартует 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю. Финал зрители увидят в середине февраля 2027 года. Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за первый сезон сериала, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И Ипатитова Елена Сергеевна, УГРН НП 325-665-800-257-311.

Это была Ирина Дубцова на радио «Лето». Я вот думаю, настоящих чувств обычно все не про награды, правда? Самые крепкие истории часто проходят так как-то тихо, через переезды, ожидания, какие-то непростые разговоры, иногда усталость. В общем, многое, конечно, остается за кадром. Но если вы сейчас тоже проходите какой-то сложный этап и рядом друг с другом, пусть у вас хватит терпения, тепла и умения однажды сказать: «Хорошо, что мы не сдались». Вы продолжаете слушать радио «Лето». Я это делаю вместе с вами с большим удовольствием вашей компании. Вот поэтому с удовольствием меня зовут Катя Савельева. Дальше у нас Юлия Савичева, Максим и Валерия. А уже через 10 минут я расскажу, почему так важно поддерживать социальные связи в рубрике «Вкус жизни».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли обращать внимание на наше питание, режим сна, количество шагов в день. У некоторых с этим тоже полный порядок. Но редко задумываемся, что наше состояние очень зависит еще и от окружения. Психологи все чаще говорят о так называемом социальном здоровье. Это когда у человека есть люди, рядом с которыми можно быть собой, выдохнуть, посмеяться или даже просто помолчать без напряжения. И вот интересно, что наш мозг реагирует на теплое общение почти как на что-то жизненно необходимое. Снижается уровень тревоги, легче переносится стресс, и даже физическое восстановление идет быстрее. Но здесь очень важен один момент. Качество общения намного важнее количества. Можно иметь сотни контактов в телефоне, чувствовать себя при этом одиноким. А можно быть в ладах с самим собой и еще одним-двумя людьми, после разговора с которыми мир как будто становится спокойнее. И, кстати, очень многие недооценивают силу маленьких социальных привычек. Короткое голосовое, вопрос «ты доехал?», совместный кофе, ну какая-то смешная картинка, отправленная вовремя, все это создает ощущение опоры. Поэтому сегодня попробуйте сделать что-то простое. Напишите человеку, с которым давно не общались, ну вот без повода. Иногда именно такие сообщения приходят в самый нужный момент. И вам тоже. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: ведь и правда, иногда самые смелые мысли — это совсем не о себе, а вот о человеке, который ждет, пишет, скучает. Ну или просто мысли о нем делают каким-то особенным наш обычный, казалось бы, день. Может быть, именно это чувство и дает нам силы легче пройти остаток дня сегодня и пережить и пробки, и дедлайны, и усталость. Впереди у нас вечер, ну а дальше 20 минут музыки для тех, кто уже мысленно собирается домой. Слушаем с вами яркие любимые наши хиты от группы «Градусы» Андрея Губина и Стаса Пьехи. Оставайтесь на «Радио Лето» и слушайте нас в умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».
1: Хочется.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. 12 мая – это единая дата для всего жилого фонда, говорит градоначальник. Работники коммунальных служб прекратят подачу тепла в жилые дома, а также социальные и другие объекты. В школах, детсадах, больницах батареи остынут в последнюю очередь. После этого поставщики ресурсов начнут ремонтные и профилактические работы для подготовки к следующему отопительному сезону, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Согласно ему, управляющие компании обязаны информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений, содержать их в чистоте, с освещением и вентиляцией, обеспечить туда доступ. Если УК отказывается предоставить доступ или содержит подвалы в ненадлежащем состоянии, можно жаловаться в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Напомню, в Свердловской области участились оповещения о беспилотной опасности. Из-за реконструкции развязки у Калины в Екатеринбурге на месяц закроют проезд на важном перекрестке. С 5 июня и до конца июня будет полностью перекрыто движение транспорта на пересечении левого проезда Сибирского тракта и переулка Базового. Ограничения вводят из-за начала реконструкции очередного участка эстакады. Автомобилисты не смогут повернуть налево Сибирского тракта в переулок Базовый при движении из компрессорного. Объехать закрытый участок можно будет по маршруту Сибирский тракт, Восточная, Ткачей, Фурманово. Схема движения автобусов и троллейбусов не изменится, пишет Е1. Стало известно, откуда были запущены упавшие в Латвии беспилотники. Они летели из Житомирской области, сообщает Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Дроны двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте. По предварительным данным, они пролетели через Польшу, Литву и упали в Латвии. Один на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией. Были повреждены 4 пустых резервуара. В марте телеграм-канал Мэш сообщал о том, что страны Балтии открыли свое небо беспилотникам ВСУ для атак на российские регионы, в том числе на Ленинградскую область. Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичные, с простым круглым вырезом и лаконичным кроем, лишенные чрезмерного декора, без рукавов и без сложных деталей. Это платье в 3 отверстия для рук и головы, сообщили редакторы модного журнала Vogue. Такие наряды были особенно популярны в 1990-е, в том числе благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. Сегодня такие фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом специалисты советуют выбирать платья нейтральных оттенков, длины мини или до колена. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.

И отдельный привет тем, кто слушает нас прямо сейчас, уже из своего нового автомобиля, особенно тем, кто недавно получил права, не переживайте, все когда-то были новичками, но статистика говорит, новых машин на дорогах России становится все больше. За первые месяцы года продажи в России выросли, а спрос на легковые авто заметно прибавил. Ну и рядом пусть будут терпеливые водители, зеленые светофоры и, конечно, за хорошую музыку вообще можете не беспокоиться, потому что вы слушаете радио «Лето». Люся Чеботина, группа «Рефлекс» и Сергей Лазарев у нас прям по курсу.

Крик Майами, Леша с Викой, не лето. На радио лето. Прямо сейчас снова в тандеме. То не лето критикуют за то, что он отказывается фотографироваться с фанатами, то слишком активно танцует вместо того, чтобы петь. Зрители уже переживают, не забыл ли человек вообще, что он и певец, в общем-то. Ну, давайте честно, летнее настроение иногда такое. Хочется и подпевать, и двигаться, и все сразу. Ловим настроение, теплый вечер, подпеваем и слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. На радио лето у нас группа «Чай вдвоем», «Винтаж», Юлия Зиверт и Полина Гагарина.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично, объявил украинский лидер Владимир Зеленский. В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности. В ответ на готовность России перейти к дипломатии, мы пойдем по пути дипломатии, заявил Зеленский, приводит его слова Лента.ру. Ранее он говорил, что Киев окончательно определится со своими планами за день до праздника в России, 8 мая, напоминает агентство. В Кремле подтвердили сроки объявленного Путиным перемирия. Москва намерена придерживаться режима тишины 8 и 9 мая, уточнил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Перми под удар украинских беспилотников сегодня попал корпус нейрохирургии. На месте работают спецслужбы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что во время инцидента в клинике проводились две операции, они все удачно завершены. Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось, что утром в Перми ударом был затронут жилой дом. Всех жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадавших, к счастью, нет. Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества, пишет газета.ру. В городе Спутники Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что и в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. По мотивам романа «Планета обезьян» снимут новый фильм, сообщает издание «Variety». Режиссером выступит Мэтт Шекман, который недавно снял «Фантастическую четверку. Первые шаги». Это будет новая часть франшизы о восставших разумных приматах. Ранее Фридман работал над сценарием картины «Планета обезьян. Новое царство». Мэтт Шекман также выступит продюсером нового фильма. Название проекта и детали сюжета пока в секрете. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Клиники «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

волнами надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Лично мне, друзья, трудно поверить, что этой песне уже 25 лет. Ну и радио тоже про целый мир, голосов, эмоций, каких-то воспоминаний очень приятных. И, конечно же, людей, которые однажды поймали одну волну и остались с нами. Особенно символично это сегодня в день радио и день связи. Спасибо вам, друзья, что доверяете нам свое настроение, где бы вы сейчас ни были. Мы знаем, многие слушают нас на радио letofm.ru в интернете. Пусть этот вечер для вас и для каждого, кто в Екатеринбурге в эти минуты слушает нас, будет легким и приятным. Скоро у нас рубрика «Слово дня». Прокачаем свой словарный запас. А до этого слушаем Митю Фомина, Нюшу и Звонкова.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас опять необычное слово. Встречайте неодушевленное существительное среднего рода – пастозность. Звучит так, как будто это что-то про десерты. Паста, что ли, какая? На самом деле, слово пришло к нам из живописи. Пастозностью называют густой, объемный слой краски, когда художник наносит ее так щедро, что видны мазки и фактура. Часто это можно встретить у Ван Гога. Его картину буквально хочется рассматривать на ощупь. А еще это слово давно вышло за рамки искусства в наши дни. Визажисты говорят про пастозный макияж. А в быту так иногда описывают что-то слишком плотное или тяжелое. Так что если вдруг вы где-нибудь услышите это слово «пастозность», знайте, речь, скорее всего, про густоту, фактуру и выразительность. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Недавно Алсу призналась в том, что ей довольно страшно было начинать новую жизнь, имеется в виду развод с Яном Абрамовым, но сейчас она проводит великолепный отпуск в Италии, снялась недавно в байкерском образе, вся такая дерзкая, похоже, что, как говорят, сейчас живет свою лучшую жизнь. А у нас с вами прекрасный майский вечер, он продолжается у каждого свой, пусть в нем найдется местечко для ваших хотелок и для наших ярких любимых хитов. Ольга Серябкина, Никита и группа Ума Турман, прямо по курсу.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Десятки рейсов задержаны и отменены в Екатеринбурге после закрытия аэропорта Кольцово. Напомню, режим опасности от дронов действовал в регионе больше 4 часов. Так отмена коснулась рейсов в Анталью, Новый Уренгой, Новосибирск. Массово задерживаются авиарейсы разных авиакомпаний в Хургаду, Уфу, Мурманск, Москву, а также Баку, Краснодар, Санкт-Петербург, Астану и другие города. Пассажирам доступны кулеры и фонтанчики с питьевой водой. В зонах ожидания выдаются коврики, отметили в Кольцово. Между тем, в аэропорту Екатеринбурга устроили свалку чемоданов. Фото и видео хаоса опубликует Е1. Как объяснили в Кольцово, при выдаче багажа пассажирам нескольких рейсов, один из чемоданов во время движения по ленте самопроизвольно развернулся и перекрыл линию. Это привело к падению плотно выставленных за ним чемоданов, сообщили в пресс-службе Кольцова. В Первоуральске почти завершился капремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января произошел взрыв бытового газа. Специалисты восстановили несущие конструкции дома, провели ремонт в помещениях. Собственникам 12 поврежденных квартир переданы ключи. Выплачено от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Из резервного фонда правительства области на капремонт этого дома было выделено более 17 миллионов рублей. Сейчас работы почти завершены. Ремонт фасада завершат до конца мая, сообщил губернатор Паслер. Напомню, после взрыва газа в одной из квартир был пожар. Хозяйка этой квартиры получила ожоги. Две соседки надышались угарным газом. Больше трети россиян благодарят искусственный интеллект за помощь, таковых 36%. Это результаты опроса компании МТС Web Services AI. У 21% это происходит автоматически, 19% благодаря пытаются сделать общение более естественным, еще 8% опрошенных надеются улучшить качество ответов за счет вежливости. Что касается приветствий и прощания с ассистентами, только 3% опрошенных никогда не здороваются или не прощаются с ними. Большинство, 41%, делают это хотя бы иногда. 11% всегда. Примерно 15% опрошенных хотя бы раз приносили ИИ извинения, отмечает агентство ТАСС. В России снимут новый фильм «Курьер». Картина выйдет в 2027 году, будет приурочена к 40-летию оригинального одноименного фильма Карена Шахназарова. Основой для новой ленты станет повесть автора, права на экранизацию которой приобрела компания «Кинотека». Режиссер Илья Ермолов ранее работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «Первокурсницы». Действие нового фильма будет происходить в наши дни, сценарий другой. Сам Шахназаров не будет участвовать в проекте, чтобы не влиять на команду. По его словам, он передал права. И дальше авторы должны быть свободны в своем видении, пишет газета.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла днем. Плюс 18, плюс 20.

Вечер на радио «Лето» продолжается. На дорогах к этому часу уже немного свободнее в Екатеринбурге. И очень приятно знать, что многие из вас проводят этот вечер вместе с нами по пути домой, на встречу, по делам. Вариантов может быть много. Только что настроение в дороге создавал нам Дима Маликов, а уже совсем скоро группа «Пандерас», Вика Дайнека и Артур Пирожков. И через 10 минут рубрика «Вкус жизни». Поговорим о том, почему хорошие люди рядом иногда работают лучше любого антистресса. А меня по-прежнему зовут Катя Савельева. Скоро услышимся снова.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли обращать внимание на наше питание, режим сна, количество шагов в день. У некоторых с этим тоже полный порядок. Но редко задумываемся, что наше состояние очень зависит еще и от окружения. Психологи все чаще говорят о так называемом социальном здоровье. Это когда у человека есть люди, рядом с которыми можно быть собой, выдохнуть, посмеяться или даже просто помолчать без напряжения. И вот интересно, что наш мозг реагирует на теплое общение почти как на что-то жизненно необходимое. Снижается уровень тревоги, легче переносится стресс, и даже физическое восстановление идет быстрее. Но здесь очень важен один момент. Качество общения намного важнее количества. Можно иметь сотни контактов в телефоне, чувствовать себя при этом одиноким. А можно быть в ладах с самим собой и еще одним-двумя людьми, после разговора с которыми мир как будто становится спокойнее. И, кстати, очень многие недооценивают силу маленьких социальных привычек. Короткое голосовое, вопрос «ты доехал?», совместный кофе, ну какая-то смешная картинка, отправленная вовремя, все это создает ощущение опоры. Поэтому сегодня попробуйте сделать что-то простое. Напишите человеку, с которым давно не общались, ну вот без повода. Иногда именно такие сообщения приходят в самый нужный момент. И вам тоже. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

с тобой хорошо, Екатеринбург. Вот уже целый сезон мы с тобой вместе на одной волне. 98.9 FM. Заканчивается рабочий день и день радио. Я отправляюсь дышать этим весенним воздухом. Ну и маленький совет вам на дорожку от звезд на завтра, 8 мая. Лучше не торопить события, больше слушать себя и не отказываться от неожиданных встреч. День может приятно удивить. Еще бы, это же будет пятница. Меня зовут Катя Савельева. Мы услышимся завтра ровно в 11 часов. Пусть вечер будет легким и очень приятным. А на дорожку давайте послушаем группу «Астудио», Диму Билана и Валерию. Очень скоро они здесь, на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Из-за аномальной жары до плюс 26 уральцы жалуются на духоту в квартирах. Однако в ближайшие дни на Средний Урал придет холодный атмосферный фронт. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Росгидромет Екатеринбургу заморозков не обещает, но в воскресенье и в понедельник по ночам будет очень прохладно. От плюс 1 до плюс 3. 8 и 9 мая в Екатеринбурге будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, в пятницу 8 мая ограничат проезд по улице Пушкина от Ленина до дома 11 с 6 утра и до конца всех мероприятий. Также 8 мая утром запланирована традиционная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову на площади перед штабом ЦВО с участием губернатора Паслера. На время акции закроют часть проспекта Ленина с 9:45 до 11:15 от Восточной до Луначарского. Также закроют участки улиц Бажова, Кузнечная и Мичурина. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия дорог. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

0: Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. Ипатитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в понедельник будет очень прохладно по ночам. Плюс 1, плюс 3. В городе-спутнике Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих.